0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто.

0: телефон 255-45-55.
1: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Так звучит наше радио.
2: Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
3: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. «Фонотека» на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
4: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
3: По вторникам с 23 часов на нашем радио.
5: Реклама на 107 FM.
6: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
7: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

0: наше радио.
1: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры. Да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.

0: «Время служить». По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Мужчина Илья Николаевич Уткин работал в столичном Мосводоканале. Он не был уродлив, хотя проститутки ему и за деньги порой не давали. Он после работы не смел показаться ни в кинотеатре, ни в чьей-то прихожей, поскольку весь запах полей аэрации впитал он в себя всеми фибрами кожи. Поэтому, часто кусая в кровь губы, он просто гулял, не мечтая о чуде. В районе, где возле известного клуба в ночи тусовались мажорные люди. Стройная девушка.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 47.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Наше радио.

0: Наш. Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
2: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: наше радио.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Музыка поколений. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастная ограничение 16+.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код города 47.

чай, как ты любишь, крепкий. Под окном водку пьют чужие детки. Мамки на кухнях пекут пирожки. Бойцы в автоматах меняют рожки. За моей спиной незримый конвой.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

посижу рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
11: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
12: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
13: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Закрытый обзор.
1: Воронеж. Ленинский проспект, 177. Телефон 299-0070. Новосибирская, 19. Телефон 256-0055.
2: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Квартиру сниму на Суточно.ру.
4: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему бродить.

если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: Реклама на 107 FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Что мы делали прошлым летом, я забыла. И звонки ни к чему, скажу больше, лучше не надо.

наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Июня. Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
3: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго. Кумбия Барука, Мексика. И хедлайнер Open Air – группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна Роттена». Украина, ПП 124-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
14: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

0: 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202 0410.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
3: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны. На все

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на
7: суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. О продукции и ее стоимости на «Додо Пицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттана. Украина, П-324-210-4035-495. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом — прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: 255-45-55. Запомни, телефон службы рекламы — наше радио «Воронеж».
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы — наше радио «Воронеж» 255-45-55, код города 473.

осенняя пора. Давным-давно пора. Разок и навсегда. И зимняя пора. И зимняя пора. Разок и навсегда. И белые снега. Лишь капелька весны. Все остальное

0: наше радио. Это всегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 33 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Летательные аппараты сбивали над 12 регионами страны, сообщили в Минобороны. В результате детонации дрона погиб житель города Грайворон Белгородской области, сообщает оперштаб региона. Во Владимирской области после налета беспилотников произошло возгорание. По данным главы региона Александра Авдеева, пожар распространился на площади около 800 квадратных метров. Пострадавших нет, сотрудники экстренных служб устраняют последствия инцидента. В Старобельске завершились поисковые работы на месте удара ВСУ по колледжу. Спасатели извлекли из-под завалов два последних тела. Общее число погибших в результате атаки выросло до 21 человека. Городские власти сообщили, что имена всех погибших установлены. Из числа раненых 10 человек остаются в больницах. 32 пострадавшим помощь оказывается амбулаторно. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил в регионе дни траура 24 и 25 мая. В ночь на 22 мая ВСУ атаковали беспилотниками учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара там находилось 86 человек. По факту случившегося возбудили уголовное дело о теракте. Стрельба произошла минувшей ночью возле Белого дома в США. По данным СМИ, мужчина сделал не менее 3 выстрелов в направлении резиденции американского президента. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь. Из-за полученных ранений нападавший скончался в больнице. Также в ходе инцидента пострадал случайный прохожий, он в тяжелом состоянии. Президент Дональд Трамп в момент стрельбы находился в здании резиденции и не пострадал. Нападавший не смог проникнуть на охраняемую территорию. Ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения секретной службы. Ему было вынесено судебное предписание о запрете приближения к Белому дому. 8 медалей завоевали российские школьники на Азиатской олимпиаде по физике. В копилке команды 4 золотые и 4 серебряные награды, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Сборная страны вошла в пятерку лучших в общекомандном зачете. В этом году Азиатская олимпиада проходила в Пусане в Республике Корея. Она включала 2 тура, теоретический и практический. На соревнования прибыли более 200 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Индонезию, Китай и Вьетнам. Завершился 79-й кинофестиваль в Каннах. Главный приз – «Золотую пальмовую ветвь» – получила драма «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу. Лучшими режиссерами жюри назвали создателей фильма «Черный шар» Хавьера Амброси и Хавьера Кальва и постановщика ленты «Отечество» Павла Павликовского. Также награды получили сценарист Эммануэль Мар, актеры Валентен Кампани, Мануэль Макьяй, Вирджиния Фира и Тао Акамото. Кроме того, гран-при фестиваля получил фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева. Для кинематографиста это первая картина за 9 лет. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Радио. Сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Народкова. Украина, подпись 24-210-4035-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру 12+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. В обращении отмечается, что этот праздник близок каждому, кто говорит и пишет на русском языке, который является не просто средством общения, а силой и духовным стержнем народа, объединяющей системой из многовекового опыта. Подчеркивается, что великая русская культура веками восхищает мир, и тем абсурднее попытки западных политиков принизить ее значимость. Первые лица региона заявили, что новейшую историю страны обогатило отстаивание права на русский язык для соотечественников в Крыму, ДНР и ЛНР. Продолжим беречь и приумножать наши языковые и культурные ценности. Пусть в человеческом мире будет больше прекрасного, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025 году на благоустройство выделили 2,2 миллиарда рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026 на эти цели направят почти 1,5 миллиарда на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. В Рио губернатора Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты оперативно, реагируя на изменения. Рио-губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РЭ на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание уделили молодым архитекторам. В конкурсной программе участвовали более 150 проектов из 17 регионов России. Впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. А так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы. Это беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой могут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнение гимна России. Также на вечерах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых парусах, отменяет уже 4-й год подряд. Это были новости недели.
0: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM.
1: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+. Спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Наша реклама.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади. Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
7: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
8: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM.
1: Группа «Звери» в Воронеже. Восьмое июня. Ледовый дворец юбилейный.
2: До скорой встречи, до скорой.
1: Билеты на сайте zve.ru.
3: Усилд аут. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
4: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Фро» Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Песнь о расставании по рассказу Андрея Платонова. Режиссер Филипп Гуревич. Только 17 и 18 июня. Билеты в кассах города.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
7: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
8: Организатор концерта и реализация билетов. ИП Сидорожана Рогана. Украина. ПП 124-210-4035-4491. 12+. Год Воронеж. 2026 год.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 24 мая в фирменных магазинах Агроэко купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от Агроэко с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
10: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61.
13: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
14: Алло.
13: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. В обращении отмечается, что этот праздник близок каждому, кто говорит и пишет на русском языке, который является не просто средством общения, а силой и духовным стержнем народа, объединяющей системой из многовекового опыта. Подчеркивается, что великая русская культура веками восхищает мир, и тем абсурднее попытки западных политиков принизить ее значимость. Первые лица региона заявили, что новейшую историю страны обогатило отстаивание права на русский язык для соотечественников в Крыму, ДНР и ЛНР. Продолжим беречь и приумножать наши языковые и культурные ценности. Пусть в человеческом мире будет больше прекрасного, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025 году на благоустройство выделили 2,2 миллиарда рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026 на эти цели направят почти 1,5 миллиарда на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. В Рио губернатора Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты оперативно, реагируя на изменения. Рио-губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РЭ на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание уделили молодым архитекторам. В конкурсной программе участвовали более 150 проектов из 17 регионов России. Впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. А так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы. Это беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой могут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также на вечерах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в алых парусах, отменяют уже 4-й год подряд. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.
5: Всем привет и доброго-доброго воскресенья. Надеюсь, вы прямо сейчас кайфуете от природы, погоды, ибо май-блавник, май-чародей веет свежим своим опахалом на нас сегодня. Завтра обещают уже, правда, дожди, похолодание, но завтра это будет завтра, поэтому пока можно об этом не думать и просто наслаждаться днем сегодняшним. Ну, а я буду стараться поддерживать ваш отдыхальческий настрой. Поехали.
6: Включаю старый альбом и наполняется нотами дом.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
4: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
7: Выходной на нашем.

0: Так звучит наше.
1: Как платил незнайка за свои вопросы, что скрывал.

24 мая у нас сегодня, и сегодня отмечается День славянской письменности и культуры. Это единственный в нашей стране, между прочим, церковно-государственный праздник. Праздник этот связан с именами Кирилла и Мефодия, славянскими просветителями, создателями славянской азбуки, проповедниками христианства, первыми переводчиками богослужебных книг с греческого на славянский язык. Именно они, болгарские просветители Кирилл и Мефодий, создали славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день. Первыми словами, написанными славянской азбукой, были начальные строки пасхального Евангелия от Иоанна. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Ну, азбука получила свое название от имени младшего из братьев, кириллица. И есть такой филологический, в общем-то, анекдот про диалог двух братьев по этому поводу, когда Мефодий говорит: «Кирилл, да, Мефодий, почему кириллица-то? Это же наше совместное как бы детище». Ну, потому что Кирилл и Мефодица — это как бы слишком длинно, это как-то непонятно. Ну, а почему не Мефодица? Ну, я просто решил, что по алфавиту пойдем. Поэтому вот так. Так ты же этот алфавит сам, зараза, и придумал. Вот такие вот брательческие споры между Кириллом и Мефодием как будто бы типа были.

0: Это навсегда.
1: Для тех нехороших, в кавычках, людей, которые вдруг собираются куда-то лететь в отпуск и на дальний-дальний перелет часиков так, чтобы 9 быть в полете, имейте в виду, что новые правила провоза пауэрбанков в самолетах России. Теперь у нас на борт можно брать обычные пауэрбанки до 100 ватт для смартфонов. Для более мощных аккумуляторов нужно получать разрешение от авиакомпании специальное. При этом нельзя заряжать пауэрбанк от бортового розетки или USB-порта в кресле, заряжать им другие устройства. И пауэрбанк следует держать выключенным весь полет. Не знаю, для чего тогда брать, получается, пауэрбанк с собой в самолет, если им нельзя заряжать другие устройства. Причем тут тоже какая-то такая несправедливость, что пауэрбанки можно провозить только в ручной кладе. То есть ты его как бы с собой берешь, чтобы в течение полета им не пользоваться. Но потом, может быть, когда-нибудь там где-то вдалеке он тебе понадобится, и то, опять же, должен быть маленькой мощности. В общем, знайте, что если что, придется расстаться с таким вот более мощным пауэрбанком, выбросив его в мусорку при досмотре, если не получить на него разрешение. Такие вот пауэрбанточные дела.

0: наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский семиместный кроссовер Tenet D8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet D8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной на

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Пишут, что ученые из Лондона впервые поймали тело в режиме глубокого ремонта после 3 дней голодания. Оказалось, что первые 72 часа организм просто сжигает жир, но потом включают аутофагию, внутреннюю уборку, и такое прям вот обновление клеток происходит. Вот, по словам исследователей, резко меняется активность почти 3000 белков, связанных с иммунитетом, воспалением и даже мозгом. И теперь вот специалисты хотят создать какую-то специальную такую таблетку, препарат, который даст тот же эффект, но без такого вот мощного голодания, без голодовки, так сказать. Вообще, честно говоря, не очень поняла, в чем сама новость, потому что тема-то лечебного голодания, она довольно старая, и давно ее практикуют, но, видимо, как раз в том, чтобы что ученые поняли вот сам механизм, что конкретно надо дать организму, чтобы он провел внутри тела вот такую вот генеральную уборку и сделал ремонт уже, в конце концов, вот такую таблетку нам, конечно же, надо.

0: Это навсегда.
1: Ученые раскрыли удивительный секрет успеха Стива Джобса, Билла Гейтса и Марка Цукерберга. И если вы думаете, что к успеху их привели лидерские качества, живой ум, креативность или харизм, в конце концов, то нет. По мнению этих исследователей из колледжа бизнеса Дональда Костелло, ответ вообще гораздо проще. Все три перечисленных выше персонажа, все три генеральных директора, как и множество других, левши. В своем исследовании команда проанализировала более 1000 генеральных директоров из 472 компаний. Результаты исследования выявили связь между леворукими руководителями и более высокими инновациями, уникальными патентами и более высокой прибыльностью компаний. Анализ показал, что компании, возглавляемые леворукими руководителями, демонстрируют значительно более высокий уровень инновационной деятельности и имеют больше уникальных патентов. И вот Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг далеко не единственные бизнес-магнаты, которые являются левшами. Там же, в этом же списке, там и Опра Уинфри, и Джон Рокфеллер, и Генри Форд, и Ратан Тата. В общем, леворукий не равно криворукий, называется, да, и с одной стороны, главное, чтобы голова у тебя работала, тут и все остальное подтянется, наверное. Ну, а там кто его знает, может, действительно как-то вот это вот, то, что ты писал в детстве левой рукой, тебя не переучивали, повлияло на какие-то там несусветные отделы мозга, его тайные какие-то там штучки, которые потом привели к успеху тебя и твою компанию. Но что хочется сказать, жалко, что не стать мне уже ни мега-директором, ни мега-магнатом. С другой стороны, не очень-то, в общем, и хотелось.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Хочешь

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242 22 22. Московский проспект 82. Телефон 299 00 50.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
2: Усилд аут. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
4: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
2: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сибирь Народна. Украина, ПП 124-210-4035-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: Выходной на наш.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. В обращении отмечается, что этот праздник близок каждому, кто говорит и пишет на русском языке, который является не просто средством общения, а силой и духовным стержнем народа, объединяющей системой из многовекового опыта. Подчеркивается, что великая русская культура веками восхищает мир, и тем абсурднее попытки западных политиков принизить ее значимость. Первые лица региона заявили, что новейшую историю страны обогатило отстаивание права на русский язык для соотечественников в Крыму, ДНР и ЛНР. Продолжим беречь и приумножать наши языковые и культурные ценности. Пусть в человеческом мире будет больше прекрасного, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025 году на благоустройство выделили 2,2 миллиарда рублей. Благоустроено 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026 на эти цели направят почти 1,5 миллиарда на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. В Рио губернатора Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты оперативно, реагируя на изменения. Губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РЭ» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловской до 2030 года. Особое внимание уделили молодым архитекторам. В конкурсной программе участвовали более 150 проектов из 17 регионов России. Впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. А так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, приводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы. Это беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой могут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также на вечерах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых Парусах, отменяют уже 4-й год подряд. Это были новости недели.
3: Выходной на нашем.
4: Выходной на нашем с Леной Полихановой.

0: Цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Мастерская 12, Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: Выходной на нашем.

0: Это навсегда.
1: Что там в столицах, могли бы спросить вы, но не спрашивали, однако все равно расскажу. В столицах все по-прежнему, все в том же разрезе. Питер все так же поддерживает свое звание легкого на расправу города. Там артист Мариинского театра выстрелил в ребенка за плохую игру на саксофоне. 38-летнему артисту не понравилось, как мальчик играл на инструменте. Он выхватил пневматический пистолет и выстрелил в 11-летнего пацана. Мальчика госпитализировали. Пуля травмировала, вообще осталась даже в подбородке. Вообще жесть, конечно, да, слишком суровое наказание за фальшивую игру на саксофоне даже для культурной столицы. Ну, а в финансовой столице, славном городе Москве, на Лубянке меняют искусственную лаванду, воткнутую во многих вообще многочисленных таких клумбах для красоты. На живые цветы меняют, потому что москвичи захейтили искусственные клумбы, сравнили Лубянку с кладбищем и жалуются вообще на несусветный запах пластика в жару. Ох уж эти капризные москвичи. То у них бордюр не те, то плитка не та. Теперь вот искусственную лаванду меняют на настоящее. То ли дело у нас в столице Черноземья, да, у нас все настоящее. И цветы на клумбах, и музыканты уличные могут малость сфальшивить тоже, играя не смотря ни на что. Ну, разве что чутка. Вот.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Стартап из Штатов, из американских, которые из Сан-Франциско конкретно, Шефи называется, представил робота, у которого есть только одна специализация. Аккуратно разбивать яйца, куриные яйца, и готовить их семью разными способами. Вообще забавное устройство, и по фоткам, и по видео, судя по ходу, похоже очень на кофемашину, где ты нажимаешь там на кнопочку, да, сделай мне, пожалуйста, капучино. Тык, и тебе льется капучино. Тык там на двойной эспрессо, тебе налился двойной эспрессо. Тык на чай, в конце концов, тебе и чай тоже вылился в эту самую кружку. Так вот, здесь такое же устройство, но только с яйцами, и располагается точно так же на кухонной столешнице, как такое небольшое бытовое устройство. Она, машина, призвана аккуратно разбивать яйца, собственно, аккуратно настолько, чтобы не расплескать все вокруг, чтобы не попала скорлупа в готовое блюдо. То есть вот прям все типа чистенько и хорошо. Там в отсек можно заложить несколько, там до 6, по-моему, объектов, так сказать, куриного производства, и приготовить целых 7 блюд, начиная от яичницы, потому что там внизу располагается такая комфорточка, на которую можно поставить небольшую сковородку на пару, там, тройку максимум яиц, и все, тебе робот жмякнул на нужную кнопку, и робот приготовит яичницу, хочешь такую, хочешь такую. Ну и плюс там варка, и, видимо, там, не знаю, яйцо Бенедикт, еще чего-то, степень варки, там тоже все это предусмотрено. Забавное, конечно, конструкция, есть таймер, можно выставить его аккурат к своему пробуждению или приходу с работы, и нужное тебе количество яиц или какая-нибудь там небольшая яишенка тоже будет готова. Ну, скрэмбл, наверное, не приготовят, мешать-то некому все это дело, хотя, может, там какой-нибудь есть определенная рука, которая выезжает и помешивает, чтобы превратилась яичница в скрэмбл. Ну, не знаю. Выглядит забавно, выглядит интересно, до чего дошел прогресс. Скоро разучимся яичницу делать. Ну, может быть, и это и нормально.

0: учат в школе, учат в школе.
1: Наша реклама.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Выходной на нашем.

0: сделано в России.
1: Какие-то гении придумали чудный и чудной одновременно напиток. Шампресса называется. Рецепт вообще максимально простой, игристый, шот эспрессо и лед. Говорят, что сочетание впечатляет, кофе добавляет плотности и легкую горечь, а игристое сохраняет свежесть и легкость. Ну, вы помните, что Минздрав не рекомендует злоупотреблять игристым, впрочем, как и кофе. Поэтому главное что? Главное пропорции и дозы. А вообще, чего только, конечно, не вытворяют с кофе. Вот фрапучино, помню, это когда кофе, молоко и пюре тыквы смешиваются. Сосновый есть еще капучино, кофе, взбитое в пену молоко и сироп из сосновых шишек. Тайский кофе многие, наверное, пробовали. Апельсиновый сок, сверху шот эспрессо. Ну и, конечно же, небезызвестный далеко в узких, так сказать, кругах эспрессо-тоник. Многие его, наверное, знают, двойной эспрессо с тоником и сиропом. Говорят, что хорошо освежает в жару особенно. Но лично я всем этим изыском предпочитаю кофейную классику. Это вот там зумеры пусть развлекаются, смешивают все подряд. А мы, люди взрослые, отдаем предпочтение мононапиткам.

пустой вокзал. Жень Трофимов и «Комната культуры». Между прочим, по статистике музыкального индекса Bandline за первый квартал этого года попали в топ-3 самых прослушиваемых артистов России. Подсчитывались так называемые баллы интереса, и барнаульские парни уступили только признанным столичным звездам. Первым стал Баста, второй — певица Зиверт, ну а на третьем месте как раз вот Жень Трофимов, музыкант из провинции. 31-летний певец-гитарист и его группа покорили слушателей своими песнями, своими вот как раз теми самыми поездами, которые сейчас мы слушали. Она первая завирусилась в сети. Ну и дальше пошли самолеты, корабли, птицы и даже «Дура», та самая известная песня. И то всем зашла хорошо. В общем, ребята стали настоящими звездами большой сцены, доросли до полномасштабного такого тура по городам России и зарубежью. Они споют в Белоруссии, Сербии, Армении, в Казахстане в этом году, выступят на рок-фестивалях, и до Воронежа тоже доедет «Комната культуры» в октябре. Не обойдут, в общем, столицу Черноземья своим вниманием. Так что дружелюбный, романтический такой софт-рок в духе 70-х, 80-х. Ну, конечно же, с аранжировками, настроениями с дня сегодняшнего можно будет воронежцам тоже услышать вживую, не выезжая, так сказать, из нашего города. Ну, а мы с вами переключимся на другой молодой и активно подающий надежду коллектив, на женскую, между прочим, группу «Четыре девушки и рок». Оставляю вас с группой «Аня из Питера». Всем хорошего настроения. Услышимся скоро. Пока-пока.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvea.ru. Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио Воронеж представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Международный платоновский фестиваль искусств представляет спектакль «Повести Пушкина» Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, режиссер Анатолий Шульев, легендарный театр Москвы на Воронежской сцене, только 23 и 24 июня. Билеты в кассах города.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
6: Организатор концерта и реализация билетов ИП Серого Жанна Роттена. Украина, П-324-210-4035-495, 12+. Год Воронеж, 2026 год.
7: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
9: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61.
10: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
12: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Выходной на «На».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Законопроект о многократном повышении налоговых пошлин для мигрантов рассмотрит Госдума. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Сборы при оформлении российского гражданства могут вырасти в 12 раз до 50 тысяч рублей. При оформлении вида на жительство в 5 раз до 30 тысяч. До 15 тысяч может вырасти пошлина при оформлении разрешения на временное проживание. И аналогичный по размеру сбор планируют ввести за выдачу разрешений на привлечение каждого иностранного специалиста на работу. По словам Володина, это необходимо, чтобы упорядочить миграционную сферу и обеспечить дополнительные поступления в бюджет. Ожидаемый объем доходов оценивается в 15 миллиардов рублей ежегодно. Европа запретила цифровой рубль. Вступили в силу ограничения, установленные в 20-м пакете антироссийских санкций. Меры запрещают любую поддержку со стороны Евросоюза в развитии цифрового рубля. Также блок наложил вето на операции с токенизированным рублем Рубекс. Он привязан к российской валюте и применяется юрлицами для трансграничных расчетов. В целом Евросоюз вводит полный отраслевой запрет на учрежденные в России криптовалютные организации и платформы, которые имеют дело с переводом средств. Цифровой рубль – это цифровая форма национальной валюты России. Его повсеместное введение в оборот планируется с сентября 2028 года. Россия сохраняет дипломатические контакты с Украиной, однако исключительно на рабочем уровне. Об этом рассказал директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Он добавил, что продолжается взаимодействие по вопросам обмена военнопленными, возвращения гражданских лиц в Россию и репатриации тел погибших. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2022 году. В связи с этим у России и Украины больше не осталось официальных посольств и консульств на территориях друг друга. Мошенники начали обманывать подростков под предлогом подработки на лето, предупредили аналитики телекоммуникационных компаний. Злоумышленники связываются с потенциальными жертвами и предлагают временную занятость. Им обещают гибкий график и выгодные условия, а затем присылают ссылку якобы для оформления на работу. Однако на самом деле она ведет на фишинговый сайт. Благодаря такой схеме мошенники могут получить доступ к личным данным не только самого подростка, но и к возможным счетам его родителей. Жертвам такого обмана эксперты рекомендуют оперативно обращаться в полицию. Французский оперный певец Йоаким Кофинье заявил о намерении жить в России. Артист стал победителем музыкального конкурса «Дорога в Ялту». Он исполнил песню «Снова замерло все до рассвета» в дуэте с россиянином Ярославом Сумишевским. Певец заявил в интервью, что не планирует возвращаться во Францию. Он отметил, что родные не поддержали его выбор. Исполнитель поделился личными и творческими планами. Он хочет жениться на русской девушке и завести семью, а также стать дирижером оркестра в оперном театре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

Через дверь он вышел и пропал. Навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Неверный шаг,

вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен, с ним и в нем уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки. Пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь, очерченный.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
7: Алло.
6: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
8: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Мундиры напялили, стаканы наполнили, едва захмелев, протрезвели и поняли, что вот она жизнь, а податься в ней некуда. Есть соцреализм, порождение совдепова, кому пировать, у стола ненасытного, кому вековать, у корыта разбитого. Да бог с ним, плевать, я хотел на их месиво. Покуда мне голодно, значит мне весело. Вся боль впереди, расступить голь халявая. Эх, рваные джинсы, карманы дырявые. Махнуть что ли куда, все на мне, что не собрано. Страна велика, шофера люди добрые. И жить от песни к стакану, от стакана да к песне. Ты спросишь, чего не сидится на месте мне? Нет, я мог бы найти себе долг. Толстую женщину, хозяйку, работницу, секс-бомбу на меньшее я не согласен. Да никто не подпишется,

to heaven. А что до меня, так я не тот и не этот. Меня вообще очень сложно причислить к поэтам. Озорница, певунья моя, умница, крестница. Я не жилец в этом доме, но ты моя лестница. Ты шлюха вокзальная, святая кормилица. Живая вода, беспощадная виселица. С тортами заплевана, роза пурпурная. Да не ты ли родила меня, мать шестиструнная? Я только с тобой еще что-то дозначу. Дешевый подарок, дорогая подачка. На струнах подвешенный, на грифе

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. В обращении отмечается, что этот праздник близок каждому, кто говорит и пишет на русском языке, который является не просто средством общения, а силой и духовным стержнем народа, объединяющей системой из многовекового опыта. Подчеркивается, что великая русская культура веками восхищает мир, и тем абсурднее попытки западных политиков принизить ее значимость. Первые лица региона заявили, что новейшую историю страны обогатило отстаивание права на русский язык для соотечественников в Крыму, ДНР и ЛНР. Продолжим беречь и приумножать наши языковые и культурные ценности. Пусть в человеческом мире будет больше прекрасного, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025 году на благоустройство выделили 2,2 миллиарда рублей. Благоустроено 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026 на эти цели направят почти 1,5 миллиарда на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. В Рио губернатор Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты оперативно, реагируя на изменения. В Рио губернатор Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РЭ» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание уделили молодым архитекторам. В конкурсной программе участвовали более 150 проектов из 17 регионов России. Впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. А так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы. Это беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой могут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также на вечерах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в алых парусах, отменяют уже 4-й год подряд. Это были новости недели.
0: Наше радио. Сделано.

0: Светы Оптор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама радио. На 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку. Омлеты, сырники и новые закуски в «Додо Пицце». Вкусно и быстро. Попробуйте.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-Губерния.
7: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
8: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужево 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужево 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
9: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
10: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал прагматизмом ослабление санкций в отношении российских энергоресурсов со стороны Лондона. 20 мая вступила в силу лицензия британского правительства на импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Хотя разрешение бессрочное, оно в любой момент может быть пересмотрено, изменено, приостановлено или отозвано главой МВД Великобритании. На лечение в Москву эвакуируют двух пострадавших из-за удара ВСУ по общежитию в Старобельске. Об этом сообщили в Минздраве. В больницах Луганской Народной Республики на лечении находится 8 человек. Один из пострадавших остается в крайне тяжелом состоянии, еще трое в тяжелом. Беспилотная атака на общежитие колледжа в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Из-за удара здание разрушилось. В результате происшествия погиб 21 человек, еще 63 пострадали. Поэтапный допуск к управлению автомобилей могут ввести для начинающих водителей в России. Правительство поставило задачу перед Министерством внутренних дел продумать данный механизм к 2027 году. Также МВД вместе с Минтрансом должно будет рассмотреть дифференцированный допуск водителей, чья работа непосредственно связана с управлением транспортом. Закрепить механизм допуска граждан к управлению транспортом и самоходными машинами власти страны намерены законодательно. К 2028 году поручено подготовить соответствующий законопроект. В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из пневматического ружья в 11-летнего мальчика. Ребенок играл на саксофоне в Минском переулке напротив Мариинского театра. Жителю соседнего дома не понравился шум, и он выстрелил в лицо мальчика из окна своей квартиры. Пострадавшего госпитализировали, злоумышленник задержан. По данным местных СМИ, это артист Мариинского театра. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Плохой сон может приводить к деменции, выяснили ученые из медицинского центра Университета Рочестера. Они установили, что сон необходим не только для восстановления, но и очистки мозга. В это время запускается химический процесс, необходимый для работы глимфатической системы, сети сосудов и органов, очищающей ткани от токсинов. Обеспечивается циркуляция спинномозговой жидкости, что способствует удалению из тканей мозга метаболических отходов. В том числе выводятся бета-амилоид и тау-белки. Именно их накопление характерно для развития болезни Альцгеймера. Продажи мороженого в России выросли в полтора раза за неделю, подсчитали аналитики продуктового ритейла. По сравнению с прошлой неделей показатель вырос на 48%. Ранее директор Союза мороженщиков России Геннадий Яшин в беседе с Национальной службой новостей рассказывал, что граждане не столкнутся с дефицитом мороженого, так как в стране открываются новые фабрики, а действующие предприятия увеличивают производство. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
1: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Советы Оптор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.

0: билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%.
1: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сибирь Народна. Украина, ПП 124-210-4035-491. 12+. Год Воронеж, 2026 год.
3: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Теперь каждый понедельник в 20:10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
6: в глубину или на глубину.
5: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20:10 на нашем в Воронеже.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. В обращении отмечается, что этот праздник близок каждому, кто говорит и пишет на русском языке, который является не просто средством общения, а силой и духовным стержнем народа, объединяющей системой из многовекового опыта. Подчеркивается, что великая русская культура веками восхищает мир, и тем абсурднее попытки западных политиков принизить ее значимость. Первые лица региона заявили, что новейшую историю страны обогатило отстаивание права на русский язык для соотечественников в Крыму, ДНР и ЛНР. Продолжим беречь и приумножать наши языковые и культурные ценности. Пусть в человеческом мире будет больше прекрасного, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025 году на благоустройство выделили 2,2 миллиарда рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026 на эти цели направят почти 1,5 миллиарда на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. В Рио губернатора Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты, оперативно реагируя на изменения. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме «Зодчество в РЭ» на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловской до 2030 года. Особое внимание уделили молодым архитекторам. В конкурсной программе участвовали более 150 проектов из 17 регионов России. Впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. А так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы. Это беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой могут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также на вечерах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых парусах, отменяют уже 4-й год подряд. Это были новости недели.
0: Наше радио сделано в России.

0: уже все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте. Это «Наше все», нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Надеемся, что «Наше все» не перерастет в «Наше ничего».
2: Какие интересные, какие у вас взгляды оптимистичные, Оля. Что это такое вдруг? Ольга, это просто, что мы сидим с вами в выходной день в студии. А могли бы я... Как вы любите отдыхать, Ольга?
3: Ну, вы знаете, я вот считаю, что Бог дал, то и хорошо. Вот сейчас мы сидим в студии, ну вот прекрасно. Вот, значит, это мой...
2: Села, прикорнула возле окна, глядя, как там люди живут нормально, уже отдохнула, правильно?
3: Прекрасное времяпрепровождение. В чем проблема? Во-первых, я могу сидеть в чем угодно, правильно?
2: Да, а что вам сейчас мешает это делать?
3: Слушатели, да, они не видят меня, они только слышат.
2: Так.
3: Вот, соответственно...
2: Мои чувства, как бы, тут мои чувства не важны. Правильно? Смотри на то, в чем она пришла. Нормально вообще, ребят? Слушайте,
3: нет,
2: так.
3: Ну, слушайте, важны, не важны. Да нет, ну, в конце концов, главное...
2: Ну, скажите честно, нет.
3: Давайте так, главное, давайте, чтобы мне было удобно. Тема, между прочим, нашей сегодняшней передачи – эгоцентризм.
2: Вот
3: и
2: давай...
3: к этому я и подвожу.
2: А давайте коснемся,
3: понятно,
2: этой темы. Давайте коснемся. Вот скажите, вы, Ольга, в чем разница между эгоцентризмом и эгоизмом? Вот дурацкое слово, у меня даже «г» не получается нормально. Вот, ну, как-то да, плохо звучит. Так в чем разница между эгоцентризмом?
3: Да, ну, как мне всегда казалось, во всяком случае, я себя считаю эгоцентриком, но не эгоистом. Ну, возможно, другим беднее.
2: А эгоцентрик... А как другие считают?
3: Эгоцентрик...
2: Нет, подождите, как другие считают? Давайте, коли вы уже...
3: Для этого нужно их спросить. Давайте вы сейчас спрашиваете меня, а я вам отвечу.
2: Хорошо.
3: Значит, смотрите, эгоцентрик, на мой взгляд, это человек, у которого в сознании, да, все происходящее, весь его мир, он выстроен вокруг него. И все вокруг него, собственно, вертится.
2: Ну, так это же так у всех, мне кажется,
3: ну,
2: нет?
3: Ну, плюс-минус, да. Но все-таки кое-кто выбирается, да, из этой картины мира. Вот. А уже эгоизм, это, мне кажется, когда...
2: Это когда в центре все равно находишься ты, но... и все вращаются вокруг тебя.
3: Мне кажется, здесь вообще о другом. Эгоизм – это уже выбор в пользу себя. Когда ты принимаешь какое-то решение, и ты понимаешь, что чьи-то интересы могут быть ущемлены, но ты все равно выбираешь свои интересы. А вот это эгоизм.
2: Угу, хорошо. Что касательно литературы, как вы думаете, эгоцентризм, он вообще нужен в литературе или он не нужен?
3: Ой, нужен или нет, это другой вопрос. Мне кажется, главное, что это неизменная составляющая поэтической части творчества.
2: О чем... Да и, собственно, прозы тоже... Тоже, если взять того же Достоевского, если произведение строится вокруг, собственно говоря, Раскольникова, то это и есть такой вот эгоцентризм, поскольку все идет вокруг него, и весь мир рассматривается его глазами.
3: Вокруг Раскольникова, но не вокруг Достоевского, понимаешь?
2: Да.
3: А когда поэт пишет, он все-таки это все его рефлексии, собственно. Но у нас сейчас уже время выхода ограничено, поэтому поговорим об этом дальше в следующем выходе.
1: «Наше радио».

0: Реклама на 107 FM. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
1: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 473.

0: Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Извините, я в данном случае эгоцентризм, и все должно вращаться вокруг меня, поскольку я за пультом, это важно.
1: Но
0: она-то
1: так и вращается, между прочим. Да.
0: Скажите...
1: Единственное, что я только не вращаюсь, сейчас я конкретно сижу напротив.
0: Какие шутки, друзья. Мы не зря называем себя нескучные поэты. Видите, мы сыпем шутка за шуткой. Прям каламбур за каламбуром.
1: Ладно.
0: Эгоцентризм в литературе.
1: Пока вы поток своего эгоцентризма не закончили, хочу его
0: прервать. Все, закончил.
1: Отлично.
0: Спасибо.
1: Я вспоминаю, как...
0: Мы изволим вас слушать, Ольга.
1: Благодарю вас. Вас всех, которые вы изволите. Так вот, я хочу сказать, что когда я была маленькая, да, я читала стихи Цветаевой, а там же все время мне имя Марина, я пена морская, значит, и зелень глаз моих, и нежный голос. И я думаю, господи, как человеку не стыдно.
0: О себе столько писать, да?
1: Вот так вот и о себе. И то есть, ну, просто мне было просто буквально то, что сейчас называют испанский стыд, вот это я испытывала, когда я читала стихи Цветаева. Я думаю, господи, разве можно так про себя писать, про себя все время? Вот. И, собственно, прошло какое-то время, да, не так уж много лет, и я, в общем-то, стала в похожей манере писать тоже, конечно, о себе. Так вот, хочу вспомнить один случай. К нам как-то в университет пришла просто с открытой лекцией, не знаю, с выступлением, одна наша одесская поэтесса, Ирина Дубровская. И я очень хорошо запомнила, уже после того, как она все почитала и рассказала, один из наших студентов задал ей вопрос.
0: Так.
1: А как вы считаете, Ирина, почему именно среди поэтов так много убийств?
0: Ох, какая тема сейчас у нас. Так, друзья, пожалуйста, да. Мы за, в общем, здоровый выход и за все остальное. Да.
1: Если бы вы сейчас вот это не оправдывались, все было бы гораздо лучше. Так вот, и она ему сказала, эгоизм, эгоцентризм.
0: Вот
1: потому что, да, человек настолько зациклен на себе, что, понимаешь, какая история происходит? Если что-то в его мире, в котором он единственно важный, да, происходит не так, то все, у него все из-под ног уходит, и ему нужно, ну, все, закончить это, потому что мучение, оно невыносимо.
0: Ну, я могу сказать, что у, в общем, поэта, у него только одна конечность, это поэзия. Он на ней стоит, он за нее держится, и если ее этого лишить, его лишить вот этой вот опоры, это та вот точка, на которой он находится, то, в общем-то, по хорошему счету, конечно, у него мир рухнет, потому что мир бытовой, который вот мир реальный, и мир, который создается в его голове, в его мире, это раз.
1: Лишить поэта поэзии практически никому не под силу. Это же все-таки его мысли, его чувства, его чувственный мир. А вот какие там опоры рушатся, после которых это вот они приходят все-таки к такому финалу, это вот вопрос как раз вот такого мировоззрения, зацикленного на себе. Ну, я, во всяком случае, это запомнила, и мне кажется, это прям стоит.
0: Хорошо, хорошо. Так, друзья, сегодня мы с Ольгой обсуждаем эгоцентризм в русской литературе, да и вообще вот в литературе. Очень скоро вернемся.
2: Наше радио.

0: все.
1: А, Дмитрий, а скажите, пожалуйста.
2: Да, Ольга.
1: Вот я слышала про какой-то алоэ.
2: Алоэ, это я вам рассказал алоэ. Только что, буквально за нашим эфиром. Будем честными с нашими слушателями. В конце концов, чему врем? Они все все знают. Много лет тому назад, будучи еще молодым поэтом, мне было где-то лет 40, наверное, может быть, младше, вот, ну, 25, ну, может, 30, неважно. Хватит
1: ты,
2: говорить моим
1: ближе,
2: возрастом.
1: Ближе к 50 понимаешь, что все-таки 40 – это молодой, да?
2: Я сейчас, глядя на себя, думаю, как стервец, хотя... Жаль, старый. Вот, ну ладно,
1: не старый.
2: Я был в поэтической тусовке, у нас была довольно большая компания, и у нас было творческое единение 4, в котором я как бы состоял, я был его автором, а потом еще появилась там группа молодых, ну, совсем поэтов, это все было через литературный институт, через семинары Волгина, Игоря Леонидовича. И с одной из компаний я начал втирать насчет эгоцентризма, кстати. Я говорю, вы знаете, что в принципе для поэта самое важное, это писать через свою призму, то бишь через себя. Весь этот мир, все, что он видит вокруг, он все должен пропустить через себя, то есть, по сути дела, стать эгоцентриком, чтобы потом выдать уже какой-то эрзац мыслей, чувств и прочее, прочее. Но только через себя. Потому что ни Маня, ни Витя, ни там бабушка Таня из соседнего подъезда, которая гоняла тебя в детстве палкой, вот, она никогда не сможет так же чувствовать этот мир, как ты. Вот
1: понятно,
2: в этом мы все разнимся.
1: Понятно, через себя. Но мне кажется, что вот здесь важно именно всегда держать в уме, что это все-таки не твое. Ты как канал, как передатчик.
2: Ну, это мы тоже поговорим.
1: Вот мне кажется, когда
2: вот
1: ты себе...
2: Вот кого-то еще впускаете в свой эго.
1: Ну, когда ты это себе присваиваешь, вот ты как раз начинаешь от этого страдать. Что вот это вот твое, что
2: ну,
1: ты такой великий.
2: Ну, сейчас не о страдании. Да я не про качество поэзии.
1: Ну, понятно.
2: Я про то, что в общем-то, поэт может оперировать только теми чувствами, которые он испытывает сам.
1: Ну,
2: тогда
1: безусловно.
2: Он будет более честен.
1: Ну, да.
2: Вот. И твою боль я все равно никогда не могу понять... так же целиком, как ты, понимаешь? Ну вот я так не смогу понять,
1: мне
2: потому
1: кажется, что... Ну вот смотри, вот если есть поэты, которые там, скажем, артисты, да, когда ты очень восприимчив к другим в том плане, что ты даже можешь перенять их
2: эмпатия,
1: состояние
2: да.
1: и так далее, если ты эмпат в том числе, то есть ты можешь писать о тех состояниях, которые тебя не посещали.
2: Но все равно ты не будешь на 100% знать, что это значит. Ну, короче, я к чему? Что мы создали тогда литературное общество. Называлось оно «Алоэ». Мы еще шутили. «Алоэ» — это каланхоэ. Возьмите трубку. Авторское литературное общество эгоцентрика.
1: ППшника как-то сейчас.
2: Как-то ППшника получилось, да. Если что, можно помазать, можно в нос закапывать. Лечит и трещинки, и воспаление. Короче, вот авторское литературное общество эгоцентриков, и мы даже выступали. Я там даже написал какую-то доктрину. Какую-то философские, какие-то там, короче, трактаты. Я тогда был.
1: Жалко, а сейчас нет?
2: Оно сейчас существует, просто меня выперли из основателей и всего прочего. Мы уже давно разлетелись, мы все выросли.
1: А, оно так... существует без вас?
2: Да.
1: Ваше детище?
2: Да, такое
1: бывает.
2: А почему,
1: а как вас выперли? Вы слишком эгоцентрик
2: среди эгоцентриков? Я оказался эгоцентричнее даже для эгоцентриков. Понимаешь, я вот стоял таким вот замерзшим пупом посреди поля капусты, и в итоге мне сказали, ну и стой. И капуста переехала на соседнее поле. А я так и остался.
1: Надо как бывает. Ну, Дмитрий.
2: Да. Итак, друзья, мы очень скоро вернемся, и мы сегодня разговариваем с Ольгой Ершовой, поэтессой, драматургом, актрисой о таком понятии, как эгоцентризм.
1: Да, хочу напомнить наши каналы «Ленский жив», «Ершова пишет».
3: «Наше радио».

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
4: Подробнее на билайн.ру 12+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
8: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Наше.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
9: Итак, друзья, это наши все нескучные поэты Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Мы сегодня обсуждаем такое понятие, как эгоцентризм в поэзии. А насколько сложно научиться писать «я»? Потому что у нас же, в принципе, ну вот я как человек советский, вот, который вырос это в Советском
10: проблема.
9: Союзе.
10: Это проблема, да. Сейчас для нового поколения это не проблема, а для
9: абсолютно
10: нас это проблема.
9: Да.
10: Я еще немножко с таким научным прошлым. Я вообще, в принципе, все, что с полным правом могу себе присваивать, я говорю, наш проект, это наша идея была.
9: Да, да.
10: То есть я вообще никогда не могу сказать «я», хотя это целиком и полностью, допустим, «я». Угу. И там мое детище и так далее. Я всегда говорю «наш».
9: Почему это так, скажи мне, пожалуйста, почему вот
10: ну,
9: у нас...
10: воспитание.
9: Вот, почему нас так воспитали?
10: Воспитание. Ну, вот.
9: В этом же нет ничего плохого, что ты автор этого проекта, допустим, да? И я тут просто соведущий, а Ольга здесь главная, знаешь, если вы еще не знали, я под каблуком.
10: Знаешь, как...
9: И кто из нас эгоцентрик?
10: Самое смешное, вот каждый раз...
9: Что тут смешного?
10: С мамой мы об этом разговаривали недавно, я говорю, что проблема-то в чем? Ты еще с советским воспитанием, да, человек, который вырос на коллективистских ценностях, условно
9: конечно,
10: говоря.
9: Конечно, а потом еще инерция, в которой...
10: Потом ты вырастаешь, а люди, которые вокруг тебя вырастают, следующее поколение, они уже не на этих ценах. И получается, быть коллективистом среди индивидуалистов, ну, это какое-то самобичевание. Как бы уже получается, что ты за всех, угу, а они тоже за себя.
9: Да, так это же...
10: И не остается никого, кто за тебя. Ну, получается так.
9: А вам важно, чтобы вокруг вас вот был кто-то тот, кто за вас? Вот
10: нет,
9: я, допустим,
10: иначе...
9: мне очень нужно...
10: Хорошо, а как энергия? Ну, то есть, вот представь, ты ее отдаешь всем,
9: да,
10: а они тоже только себе, и куда? Все, ты истончаешься.
9: А вы отдаете ради отдачи или что? Или это посыл
10: нет,
9: ваш?
10: Допустим, я, ну, конкретно я не о себе, но в целом, вот сейчас мы говорим о таком понятии, да, что то, что мы воспитаны определенным образом, да, к примеру. Есть, допустим, и мои сверстники, которые по-другому воспитаны. Ну, так,
9: да, понимаю.
10: Да, по-разному. Вот. Но люди, которые воспитаны вот таким образом, они оказываются в такой неловкой, какой-то нехорошей ситуации. Им кажется, что вот так их учили и должны все им взаимно ответить таким же жестом, да?
9: Ну да.
10: Вот, но это совсем так не работает.
9: Я как-то написал.
10: И это очень сложно, это даже в каком-то смысле трагедия этого времени, потому что получается, что тебе нужно становиться эгоистом.
9: Вот.
10: А тебе не хочется и не может, и ты себя коверкаешь, и, в общем-то, это достаточно большая проблема.
9: Ну вот если все это, ну так, немножко резюмировать, то я, в общем, когда-то сделал максимум такой тончайший, изысканнейший испыток – это отсутствие благодарности за твои бескорыстные дела.
0: Наше радио.
11: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Наше все.
2: Итак, друзья, Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты, и наше все обсуждаем сегодня экоцентризм. Ты знаешь, Оль, я сейчас вот подумал, что на самом деле нашему, новому, вот моему поколению точно нужно иногда поучиться эгоцентризму. Это значит взять и обращать внимание на те чувства, которые возникают у тебя внутри. Реакцию организма, мыслительный процесс, еще что-то. Потому что мы настолько привыкли жить, ради семьи, ради кого-то. Да ладно, себе потом, а потом смотришь, а потом уже, в принципе, и никогда не наступает.
3: Вот. Нет, мне кажется, печальное даже не то, что оно не наступает, а то, что потом тебе уже ничего и не надо.
2: Да.
3: Вот в чем
2: старость
3: проблема.
2: Пришла, а водички не хочется.
3: Да, мне кажется, что самое страшное, это не то, что ты там, сейчас я добегу до следующей остановки, и вот тогда-то я начну жить, а вот когда у тебя действительно уже есть эта возможность, тебе просто ничего не хочется. Вот это вот, по-моему, самое страшное, что может произойти с человеком, потому что ему ничего уже и не надо.
2: Не, единственное, нас мужиков спасает, что нам всегда что-то да надо. Хоть чуть-чуть там или картошки жареной, или носки на 23 февраля. Это мы любим, понимаешь?
3: Любите,
2: с салом,
3: да,
2: если,
3: носки.
2: Конечно. Да. Но у меня стали заканчиваться, скорее бы 23 февраля жду. А то и пена что-то подходит к концу. И сейчас, видите, я сейчас даже не бритый, а сейчас жарко. И
3: пена такая, которая двери, да, заваривает. Я прошу прощения, я что-то не то сказал.
2: Да, походу вы не дарили мужчинам пену для бритья. Я понимаю. Поэтому хотел, кстати, буквально, знаешь, вот под, в общем, строчку, когда человек пишет только о себе. Вот ты уже вспоминала Цветаеву и Анна Андреевна Ахматова. Их очень часто ставят в связки. И иногда, чаще всего их еще противопоставляют. Вот, поскольку Ахматова – это такая летающий символ, образ такой, вот такой очень легкий, эфемерный. Цветаева, она стоит обеими ногами на самой земле. Ей это не нравится, она про это кричит.
3: Мне кажется, ногами на земле стоит Ахматова.
2: Она, как тебе сказать, она стоит легким каблучком.
3: Женским. Она более женская, это в другое дело.
2: Хорошо.
3: А Цветаева, она всегда между небом и землей, где-то там в запределье, вот сейчас ее вообще вынесет, и вот она на какой-то этой грани, и все нам и так вот.
2: Как мне кажется, ее просто приковали к земле, и вот она стоит, и ей не может сдвинуться, потому что ей все мешало, и она была вообще не приспособлена к быту, но она сама делала этот быт. А вот Ахматова могла спокойно даже не выносить помойное ведро. И за нее выносили, там, пока она была в ссылке. Так вот, тут тоже Ахматовой, смотрите, при всем том, что она вот вся вот так, ну вот такой вот образ у нее такой слегка. Вот, мне там от бабушки татарки досталось все, да? И у нее же есть такая строчка: «Я научилась просто мудро жить».
3: Смотреть на небо и молиться Богу.
2: Это же, по сути дела, ведь это же препарирование самого себя. Она же просто берет и в данный момент анализирует то, что она чувствует.
3: Конечно.
2: То есть, по сути дела, являясь эгоцентриком.
3: Да. Я вне эфира говорила, и я сейчас еще раз повторюсь. Вот именно что поэты, не писатели, а конкретно поэты в большей степени эгоцентрики, потому что они всегда описывают свои чувства. Чувства. Писатели – это, собственно, это скорее наблюдатель. Понимаешь, это совсем другая позиция. Ты вышел из круга и рассказываешь, вот он был таким вот среднего роста брюнетом, думал так-то. Это совсем другое.
1: Наше радио.

0: наше все.
1: Программа реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Нет. А вы знаете, Дмитрий, есть такое понятие «здоровый эгоизм». Вот что на...
3: Не знаю, таким еще не болел. Мне сразу выдали полную версию.
2: У вас всегда больной, да?
3: У меня всегда больной эгоизм.
2: Ваш эгоизм немного
3: повалил. Ну, как немного? Много, да. Поэтому я всегда виден в толпе, потому что толпа находится где-то очень далеко от меня, понимаешь? Вот когда, да, слышишь, один. И ты не эгоист, ты как это, ну... Да. Так, Ольга, скажите, а здоровый эгоизм, он вообще нужен человеку или не нужен человеку? Вот я считаю, что это важно. Важно уметь отстаивать свои границы, уметь прежде всего заботиться о себе. Это как вот сбрасываются маску вначале на себя, потом на ребенка. Это здоровый эгоизм.
2: Наверное, это в каком-то смысле та какая-то правильная пропорция между тем куском, который ты отщипываешь от себя и...
3: Куском? Что ж вы все от себя отщипываете? Что ж вы все отдаете?
2: Ну, понимаете, когда отдаем, да, мы от себя все-таки что-то отрываем. Вот для того, чтобы сохранить то количество для себя нужное, которое тебе позволит быть и счастливым, реализованным, и отдавать что-то другим в том числе, потому что если ты все от себя заберешь, то ты останешься ни с чем, и ты не сможешь даже ни с кем поделиться.
3: А можно же просто брать.
2: Брать,
3: просто, ну, как бы здоровое брать.
2: Но
3: вот,
2: главное,
3: вот ты мне это, я тебе вот это.
2: Чтобы это целью не стало брать.
3: Все мне. Это мне, это опять.
2: Знаешь,
3: мне,
2: как
3: это
2: у меня один знакомый мой говорил, настроиться не на входящий поток, а на исходящий. Вот плохо, когда ты полностью на входящий поток настроен. То есть что тебе? А что тебе? А что тебе? Тогда ты тоже несчастен.
3: Нужен штуцерный кран.
2: И когда ты только отдаешь, ты тоже, ну, может быть, и ты только могут быть счастливы от этого. Но в целом нужна какая-то вот правильная пропорция. Я жду от вас какого-нибудь стихотворения.
3: Ольга, у меня на самом деле нет такого стихотворения. Просто мы сейчас с Ольгой рыли в своих записях, ну, а она, собственно, рылась в своей голове, поскольку у нее там находятся все вот эти вот черновики.
2: А Дмитрий в телефоне.
3: А я, естественно, в телефоне. Я нашел стихотворение, ребята, 17 декабря 2012 в 21:33. Обожаю я за это телефон, надо будет сейчас делать, даже скриншот сделаю. Вот, чтобы...
2: Не томите.
3: Да, а там просто нашлось слово «эгоизм».
2: Давайте эгоизм. Скорее, ждем.
3: Я буквально сейчас
2: уже
3: вот пару
2: можно.
3: Строчек от сквернословия сводит скулы. Знаешь, запомни, эгоизм – это самое важное. Ты просыпаешься утром такой сутулый, очень многословный и не к месту вальяжно. Ну, это бог с ним. Ну и так далее. В конце там все сводится, в конце стихотворения сводится к тому, что все равно любовь – это вот, ну, все равно она все потом перечеркнет, потому что это то чувство, которое даже эгоистов просто заставляет отдавать. Да. Даже если ваш штуцер был направлен in,
2: просто
3: то вы сможете
2: просто out. Любовь меняет все, вот и все.
3: Друзья, если вы чувствуете себя эгоцентриком, то будьте таким, как Есенин, допустим, да, и вот в это его просто... А он же такой народный деревенский поэт. Так вот, вот будьте как Есенин, как этот народный деревенский поэт. Запоминайте, я иду долиной, на затылке кеппи, в лайковой перчатке смуглая рука. Это я к тому, что хороший такой деревенский поэт.
2: Ленский жив, и Ершова пишет.
3: Это наши каналы, друзья.
2: А это была передача «Наше все».
1: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
4: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50. Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8-473-272-74-61. Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Иностранные журналисты зафиксировали последствия атаки ВСУ на Старобельский колледж. Более 50 представителей международной прессы прибыли в город. Они осмотрели место удара, побывали в комнатах детей и пообщались с представителями различных служб. Также им показали обломки атаковавшего здание беспилотника ВСУ с антенной Starlink. С места происшествия инкоров доставили на территорию Луганской республиканской клинической больницы, где находится часть пострадавших. США продолжат морскую блокаду Ирана до подписания соглашения между сторонами, заявил американский лидер Дональд Трамп. Он отметил, что переговорный процесс развивается конструктивно и организованно, однако президент поручил своим представителям не торопиться с заключением соглашения, так как американская сторона не намерена форсировать достижение договоренностей. Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявлял, что России следует приложить все усилия, чтобы повысить значимость своих транспортных коридоров на фоне кризиса в Ормузском проливе. В том числе это касается трансарктического транспортного коридора. Механизм отключения водителей такси от сервисов при нарушении режима труда и отдыха планируют внедрить в России. Такой пункт включен в утвержденный правительством документ. Кабмин поручил Минтрансу, МВД и региональным властям при участии сервисов такси к 2029 году проработать возможность отключать водителя от агрегатора в случае грубых или постоянных нарушений, касающихся безопасности движения законов. Продолжительность рабочей недели для водителей такси установлена законодательно. Она не должна превышать 40 часов. На каждые 4,5 часа за рулем водитель обязан делать перерыв. Рыбы для отдыха минимум на 45 минут. Мобильный госпиталь организации «Врачи без границ» был сожжен на востоке Конго, где находится эпицентр эпидемии лихорадки Эбола. Поджог устроили местные жители. Как сообщает агентство Associated Press, никто не пострадал. Однако 18 пациентов с симптомами заболевания скрылись, и их местонахождение сейчас неизвестно. Это уже второй подобный случай за неделю. 21 мая также был подожжен мобильный госпиталь после того, как местным жителям запретили забирать из него тела умерших для погребения. Между тем, власти республики заявили, что зарегистрировано уже свыше 200 летальных случаев, предположительно, вызванных Эболой. Число потенциально зараженных лихорадкой составляет 867 человек. Лабораторно подтверждены 10 летальных исходов и 91 случай заражения. Российские железные дороги запустят туристический поезд на Московском центральном кольце, следует из данных на сайте организации. Вечерний обзорный состав получит название «Огни Москвы». Компания намерена к следующему году расширить сеть туристических маршрутов на 11 составов до 131 поезда. Это соответствует планам РЖД развивать направление железнодорожного туризма и добавлять новые форматы путешествий, в том числе в городском пространстве. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку подписаться. С нами не соскучишься, даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорожана Роттена». Украина, ПП 124-210-4035-5491. 12+. Город Воронеж, 2026 год.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Не застелена постель, утра не будет нас совсем. На экватор выпал снег.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца».
4: Предложение действует, пока продукция есть наличие. А продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Подавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-18-44. Сыктывкар.

0: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242 22 22. Московский проспект 82. Телефон 299 00 50.
1: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. До скорой встречи, до скорой. Билеты на сайте zvia.ru. Sold out. УГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Теперь каждый понедельник в 20.10 на нашем легко и непринужденно говорим о русском языке. Переосмысливаем, убеждаемся, задаемся вопросами и находим ответы. Хватит болтаться на поверхности. Погружаемся
7: в глубину или на глубину.
6: Узнаем. Проводник в мир великого и могучего, кандидат филологических наук Марьяна Розенфельд. Каждый понедельник в 20.10 на нашем в Воронеже.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили жителей региона с Днем славянской письменности и культуры. В обращении отмечается, что этот праздник близок каждому, кто говорит и пишет на русском языке, который является не просто средством общения, а силой и духовным стержнем народа, объединяющей системой из многовекового опыта. Подчеркивается, что великая русская культура веками восхищает мир, и тем абсурднее попытки западных политиков принизить ее значимость. Первые лица региона заявили, что новейшую историю страны обогатило отстаивание права на русский язык для соотечественников в Крыму, ДНР и ЛНР. Продолжим беречь и приумножать наши языковые и культурные ценности. Пусть в человеческом мире будет больше прекрасного, подчеркнули Александр Гусев и Юрий Матузов. В рамках еженедельного совещания под председательством Сергея Трухачева обсудили вопросы благоустройства общественных и дворовых территорий. В 2025 году на благоустройство выделили 2,2 миллиарда рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципальных образованиях. В 2026 на эти цели направят почти 1,5 миллиарда на 16 общественных пространств и 103 дворовые территории. В Рио губернатор Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты оперативно, реагируя на изменения. В Рио губернатора Сергей Трухачев принял участие в архитектурном форуме зодчества в РЭ на тему «Отцы и дети». На форуме обсудили развитие не только мегаполисов, но и опорных населенных пунктов. В Воронежской области уже реализуется программа развития Боброва, Бутурлиновки и Павловска до 2030 года. Особое внимание уделили молодым архитекторам. В конкурсной программе участвовали более 150 проектов из 17 регионов России. Впервые в регионе вручили почетные знаки за заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области. Депутаты Воронежской облдумы приняли изменения в региональный закон, направленные на повышение доступности туристических объектов для инвалидов, в том числе для участников СВО с ограниченными возможностями. А так, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон об инклюзивном туризме, переводящий требования доступности из рекомендаций в обязательные нормы. Это беспрепятственный доступ, сопровождение слепых, допуск собак-проводников. Также депутаты расширили список льготников на бесплатных парковках. Теперь такой льготой могут пользоваться участники СВО, еще не получившие удостоверение ветерана боевых действий. Общегородской выпускной отменили в Воронеже, сообщили в региональном министерстве образования. Праздники для выпускников пройдут 27 июня, но только в закрытых помещениях с соблюдением всех требований безопасности. Как отметили в ведомстве, в программу выпускных предлагали включить церемонию поднятия государственного флага и исполнения гимна России. Также на вечерах запланированы и выступления родителей, в том числе участников СВО и тех, кто удостоен госнаград. Отметим, что общегородской выпускной, который обычно проходил в Алых парусах, отменяют уже четвертый год подряд. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
4: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
3: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
4: вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
3: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
4: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
1: Телеканалу ТВ «Губерния» требуется бухгалтер по расчету заработной платы. Телефон 8 473 272 74 61. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 475.

0: наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: сделано в России.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: люблю.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
2: В главном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный сврат. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Одно из самых масштабных событий Платоновского фестиваля – Open Air «Музыка мира» в Белом колодце. Юпитер и Аквес, Конго, Кумбия Барука, Мексика и хедлайнер Open Air группа Айола, Башкортостан. 27 июня. Меловой карьер «Белый колодец». Билеты в кассах города.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260 60 50.
6: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
2: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Мастерская 12 Никиты Михалкова и Воронежский концертный зал представляют. 1 и 2 июня Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей». Режиссер Никита Михалков. Ограничение 16+.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеют противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Вижу я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни

0: наш. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код город.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске Omnisend «Найди меня». Музыканты мне рассказали, что эта песня — крик о помощи в общественном месте. Она не рассказывает о любви, она говорит о ее отсутствии и как тяжело найти в наше время. Музыкальный коллектив Omnisend существует с 25 года, и, как отмечает лейбл, с первым же синглом «Черная» парни взорвали редакторские и кураторские плейлисты. В настоящее время работают над дебютным EP, выход которого планируется на конец этого 26 года.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: И вновь будет очень много писем, и вот первое. Название коллектива «Несей», название трека «Молох» при участии Евгения Пиджей. Краткая информация. «Несей», группа, играющая в жанре прогрессив металкор, выпустила совместный сингл с Евгением Потехиным с легендой отечественной альтернативы. Давайте заценим.
1: Жесткий диск.
0: «Несей», «Молох».

0: Wednesday, Евгений Потехин. Композиция называется «Молох».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Под небом». Название трека «Взрослые чувства». Краткая информация. «Под небом» — альтернативный квартет пацанов, что играют твой чувственный плейлист о любви, тот самый заедающий припев, твои танцы под винишко, твой мотив, слова, что останутся на всю жизнь. Я долго раздумывал, ставить этот трек в жесткий диск или нет, но чем-то он меня в итоге цепанул и музыкальной составляющей, и разными техниками, что ли, вокала.
1: Жесткий.
0: «Под небом» — взрослые чувства.

0: «Под небом взрослые чувства». Ну, вот такая композиция. Что скажете?
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллективов – «Люморос», «Матриарх». Название трека – «Воспоминания». Краткая информация. Спустя полгода с последнего сингла архангельская группа «Люморос» выпускает макси-сингл «Воспоминания», важную веху в десятилетней истории коллектива. Одноименная композиция, центральная на этом небольшом релизе, подопечной оркестровки, метал-секции и вкрапления женского вокала, за который отвечают фронтвумен из архангельской группы «Матриарх». Музыканты рассказывают о том, что мы храним внутри с детских времен и до самого последнего вздоха на земле, о тех ниточках, связывающих нас воедино при всех изменениях, которые неизбежно происходят в течение жизни. У каждого оно свое, это воспоминание, согревающее внутри в самые непростые моменты жизни.
1: Жесткий диск.
0: «Люморос», «Матриарх», «Воспоминания».

0: Название коллектива Thunder Breath. Название трека «Волна». Краткая информация. Группа Thunder Breath появилась в 2016 году. Выступая на концертах все это время, в том числе на фестивале Emergence, перешли к выпускам студийных релизов. В 2020 году вышел сингл «Размытые времена». В 2021 появился сингл «Дыхание грома». Релиз «Новый рассвет» увидел свет в 2022 году. На текущий момент ведется работа над еще тремя синглами с разработкой мерча. Давайте к музыке.
1: Жесткий диск.
0: Thunder Breath. Волна.

0: Thunder Breath. Волна.
1: Жесткий диск.
0: Команда «Мое сердце справа» совсем недавно выпустила мини-альбом «Пепел». Не так давно мы слушали трек «Изгой», он входит в эту пластинку, выходил синглом. Логично, что сейчас мы обратимся к другой музыкальной композиции. Но прежде, чтобы вы понимали, что это за группа, и если не знаете, то вот вам тема из их недавнего интервью, которое вы легко найдете на официальных ресурсах музыкального коллектива и которое я всем рекомендую. 2007 год, как создавался первый альбом «Моего сердца справа» и какой тогда была сцена. Концерты в закрытом городе, где перерабатывали ядерные отходы. Перерыв без музыки, и причем здесь крафтовая пивоварня в Африке. Реюнион в 24-м году, новая музыка и планы на будущее. Впечатляет?
1: Жесткий диск.
0: «Мое сердце справа», «Монолит».

0: мое сердце справа. Трек называется «Монолит».
1: Жесткий диск.
0: Прямо сейчас, без лишних слов, давайте биться в танцы. Когда-нибудь я разбогатею, буду по этому поводу устраивать вечеринки, и каждый раз там будет обязательно играть флектом, штампующий классные треки один за другим. Вот к такому вот новому прямо сейчас.
1: Танцуют все.
0: Флектом, not holy.

0: Нептюн. Новая вещь называется Not Holy.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Эсмая». Название трека «У черты». Краткая информация. «Эсмая» — русская альтернатива, звучащая с Урала. Запомнилась слушателям сочетанием тяжелой музыки с электроникой, украшенной эстрадным вокалом вперемешку с академическими и экстрим направлениями. Группа уже отметилась на крупных фестивалях, выступила более чем в 15 городах, а также побывала на федеральных и локальных радиостанциях России. Ну, давайте слушать.
1: Жесткий диск.
0: «Эсмая» — «У черты».

0: Команда «Смайл», трек называется «У черты».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название группы «Иван Сов». Название трека «Кома». Краткая информация. С середины 2000-х музыкальный проект братьев Михаила Александра Иванцовых непрерывно развивается, превращаясь в уникальное явление на российской рок-сцене. Начав с классических рок-аранжировок, коллектив постепенно сместился в сторону тяжелой альтернативы, сохраняя баланс между двумя направлениями. Сегодня стиль группы — это динамичный сплав энергии гитарного звучания, где каждый трек может стать неожиданным поворотом. «Кома» рассказывает о человеке, застрявшем между внутренней тьмой и реальностью, где голос близкого человека становится единственной нитью, ведущей обратно к жизни. В треке сочетаются тяжелое звучание, мелодичность и личная история, понятная каждому, кто сталкивался с одиночеством, страхом или потерей себя. Будем рады, если композиция заинтересует и подойдет формату передачи.
1: Жесткий диск.
0: Иванцов, «Кома».

0: Название коллектива «Рубикон», название трека «Romulus et Remus». Romul, Rem – легендарные братья-близнецы, основатели Рима. Краткая информация о коллективе. «Рубикон» — это точка невозврата, за которой остается только путь вперед. Мы делаем металкор, где каждый риф как шаг легиона, каждый брейкдаун — удар меча, а тексты интерпретируют историю сквозь время. Коллектив основан в 25-м году в слиянии музыкантов Самары и Тольятти, чтобы повествовать языком тяжелой музыки о вечном.
1: Жесткий диск.
0: «Рубикон», «Romulus et Remus».

0: The Rubicon, Rommels & Rammels. Классный трек.
1: Жесткий диск.
0: Закроет сегодняшний жесткий диск музыкальный коллектив «Тени». Трек называется «Стены». «Тени» — это мелодичный, местами тяжелый рок, в котором переплетаются элементы альтернативы, эмо, экстрима и рэп-кора. Контраст чистых мелодий, жестких партий, личные тексты, плотная подача. Все это создает атмосферу, в которой каждый может найти отражение своих внутренних состояний. «Тени. Стены».

0: Команда Тини, трек называется «Стены», и на этом, к сожалению, на сегодня все. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Наше такое радио. Яркое. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса. Ветер северный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: правил в полосе.
1: Наше радио.
2: Танцы секретом, тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится в это.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Новое на нашем. ДДТ. Костер.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил: агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул: ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает: без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии, Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подростков еще поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание! Сегодня днем будет перекрытое движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицины». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил: агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия аква-анимации. Библиотеку сейчас посещают 3500 человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул: ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает: без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Масалов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Масалов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул: фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание! Сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.

наше радио. Так бьется сердце.

наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинского». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55 ребят углубленно изучают биологию, химию и физику с экскурсиями на агропредприятия и класс беспилотных систем. Алексей Гордеев отметил, агрокласс – это кузница будущих ученых-биологов. Они отвечают реальному запросу родителей и учащихся. Затем делегация посетила модельную библиотеку имени Пушкина, объект культурного наследия 19 века. После капремонта и модернизации здесь появилась медиаточка, зона для видеоконференций, шахматы и студия акваанимации. Библиотеку сейчас посещают 3,5 тысячи человек в год. 30% из них – молодежь. Кроме того, в Павловском районе в рамках поездки зампреда Госдумы Алексея Гордеева прошел форум территориального общественного самоуправления Воронежской области. На пленарном заседании обсудили роль самоуправления в консолидации гражданского общества, развитии контрольных функций и благоустройства. Замгубернатор Дмитрий Маслов подчеркнул, ТОС – это одна из скреп гражданского общества. Участники ТОС по уровню вовлеченности могут дать фору очень многим, включая представителей власти. От их активности зависит развитие территории и судьба страны. Алексей Гордеев, в свою очередь, отметил, что в области создано 2400 ТОСов, но пора переходить от количества к качеству. Спикер облдумы Юрий Матузов признался, что сначала относился к идее скептически, а теперь понимает, без общественного самоуправления жить невозможно. Алексей Гордеев также вручил благодарности 10 активистам. В Воронеже прошел 4-й международный анимационный фестиваль «Мультпрактика». На торжественном открытии в парке «Орленок» выступили депутат Госдумы Андрей Марков, зампред правительства Олег Мусолов, генпродюсер студии «Воронеж» Владимир Николаев, а также международные жюри из Китая, Колумбии и Армении. Зампредседателя правительства Олег Мусолов передал приветствие от губернатора Александра Гусева и подчеркнул, фестиваль уже стал доброй традицией. Фестиваль не только радует юных зрителей, но и служит важной площадкой для профессионального общения аниматоров, обмена опытом и кинопедагогики, обучения учителей и воспитателей, работе с анимацией для воспитания подрастающего поколения. Он поблагодарил организаторов и волонтеров за масштабную работу, благодаря которой мультпрактика стала одним из ярких событий в культурной жизни региона. Внимание, сегодня днем будет перекрыто движение на участке улицы Володарского. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства. Ограничения ведут до 15 часов. Машины не пустят от улицы Орджоникидзе до улицы Кости Стрелюка. Въезд закроют со стороны Орджоникидзе. Выбирайте пути объезда. Это были новости региона.
0: Сделано в России.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже переменная облачность, возможен дождь, гроза, температура воздуха днем плюс 19 градусов, слабый западный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
9: Так звучит наше.
10: Наше радио. Музыка поколения.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. В Зеленом театре состоялось открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Воронежской области. Замгубернатор Дмитрий Маслов отметил: «Вы – наш актив, наша сила, мощь и энергия. Благодаря вам область преуспела не только в стране, но и на международной арене. Вами движет желание достичь новых вершин». Руководитель управления молодежной политики Сергей Афанасьев, сам бывший боец педотряда, подчеркнул, что работа с детьми требует души. Главным событием стало вручение переходящего знамени губернатора «Лучший студенческий отряд Воронежской области медицинской». Медицинскому отряду ВГМУ «Гефест». Сегодня Воронежское реготделение РСО объединяет более 5000 бойцов. Павловский район посетил зампред Госдумы Алексей Гордеев. В поездке участвовал вице-губернатор Дмитрий Маслов, спикер облдумы Юрий Матузов и глава района Максим Янцов. В школе номер 3 гости осмотрели реконструированный стадион, а также агротехнологический класс, где 55